0: Музыка из Германии, мы просим понимания. КБС бомбит вас, это наше задание.
1: То, чему зря золом пошедлес кабину. КБС ум стоит, он вишек сайт ракетен.
2: Komme wie Tomahawk-Raketen, hinterlasse keine Schäden, denn bin ich mit dir.

0: каждый день. Ёбаная эта сука, за примерно 20 тысяч я ее продам в Россию. Над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают. Я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу. Это все, что мне осталось, это то, что я люблю.
1: Mom, well.